Там ведь только вулкан, Фини Невермака, локал, сибир. О, не лагали долгли, и все это не ары локал. А то не лагали, а лагали мора смайда, это не хапу. И депоэс, и да мак тенки куда пирен тепу. Сей это ла куда пирен тепу, мака, эси сэмпра атака. Не лагали хаусу зверя, акция тузя умору пари,